Молодец, капитан, давай. Держись. Заряжай, держись. Потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А радио бросили. Как это? Они бросили своего радио.

0: Лицо, Насарчок.
1: Не трогайте его.
0: Лицо, лицо, вот это пустили, это коммунист. Смотрите, как пульт.

Я шепнул себе только ура. Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец. Я не ведал, какой я солдат. Но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.